0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

оказалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра с

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. После атаки безэкипажных катеров ВСУ в Сочи пострадали 8 человек, 5 из них были доставлены в больницы, 3 помощь оказали на месте. От удара повреждения получила пляжная инфраструктура, задет участок Приморской набережной. Оперативно прибыли экстренные службы, ведутся работы по устранению последствий, сообщил накануне вечером телеканал «Краснодар», ссылаясь на оперштаб края. Информация о типе использования катеров и принадлежности средств нападения официально не разглашается, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает московский комсомолец. Между тем, силы ПВО всю ночь работали в Волгоградской области. В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. Сообщение об угрозе выпустили накануне в 22:48, пишет «Высота 102». Жители региона призвали сохранять спокойствие. В случае приближения дрона не следует подходить к окнам, пытаться рассмотреть либо сфотографировать летательный аппарат, напоминает агентство. В день города в 3 районах Волгограда запретят продавать алкоголь в местах проведения праздничных мероприятий. Запрет на спиртное введут на несколько часов 11, 12 и 13 сентября. Общий пит запрет не коснется, только розничной торговли. Среди мест запрета – территория нового скейт-парка и памп-трека на центральной набережной. В районе Мамаева кургана, в районе Гурсада ограничат продажу спиртного. Также ограничения будут действовать на нижней террасе набережной 62-й армии, на верхней террасе и в Александровском саду, где пройдет фестиваль колокольного звона. Подробности о времени запрета продажи спиртного есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». В Волгограде автомобилисты усомнились в качестве ремонта 7-й гвардейской. Но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет В1. Водители заметили, что верхний слой слишком зернистый и опасаются, что он разрушится в холода и мокрую погоду. В администрации Волгограда отметили, что на дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кандидат технических наук, специалист ВолгГТУ Андрей Лескин уточнил, что зернистость – нормальное явление для такого покрытия. Но внутри битумная мастика, которая не дает влаге проникать внутрь. На таких участках не образуются лужи, внутрь асфальта вода не попадает. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 24-м году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 10 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: насущных задач. Не отлынивать.
1: Юрий Ушаков. Силы ПВО всю ночь работали в Волгоградской области. В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. Жители региона попросили сохранять спокойствие, пишет Высота 102. В Волгограде автомобилисты усомнились в качестве ремонта на 7-й гвардейской. Но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет Вайден. На дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он кажется шероховатым. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». Клуб находится в испанской провинции Аликанте, где Месси планирует жить после завершения карьеры. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». «Рикшу» привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
6: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: дорогие.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин настроен на договоренности по украинскому конфликту, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с российским лидером. Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Владимир Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны, цитирует главу американского Белого дома издания «Коммерсант». Телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел 8 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он был конструктивным и откровенным. Ранее Ушаков сообщил, что Путин может встретиться с Трампом на будущем саммите АТС. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. После атаки безэкипажных катеров в ВСУ в Сочи пострадали 8 человек. 5 из них были доставлены в больницы. Троим помощь оказали на месте. От удара повреждения получила пляжная инфраструктура. Задет участок Приморской набережной. Оперативно прибыли экстренные службы. Ведутся работы по устранению последствий, сообщил накануне вечером телеканал «Краснодар», ссылаясь на оперштаб края. Информация о типе использования катеров и принадлежности средств нападения официально не разглашается. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает московский «Комсомолец». Между тем, силы ПВО всю ночь работали в Волгоградской области. В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. Сообщение об угрозе выпустили накануне в 22:48, пишет «Высота 102». Жители региона призвали сохранять спокойствие. В случае приближения дрона не следует подходить к окнам, пытаться рассмотреть либо сфотографировать летательный аппарат, напоминает агентство. Власти Волгограда ищут подрядчиков на снос еще 2 аварийных домов на юге города. Нужно снести 2 двухэтажки. Одну в Красноармейском районе на улице Бобровской, 1. За это власти заплатят 1 700 000 рублей. Работы по сносу ветхого здания на улице Алийской, 6, оценили в 2 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Согласно размещенным на портале госзакупок документам аукционов, снести аварийные дома нужно до 31 октября текущего года. После разровнять площадки бульдозером. При этом выполнить работу нужно с максимальной охраной растущих рядом деревьев. Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.46, евро 99.25. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85.46, евро 99 рублей 25 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
5: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
6: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
7: Вы спрашивали, ждали, мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
8: Специализированный застройщик Евробилд. Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Дагестане есть повреждения в результате ударов дронов в ВСУ. В Махачкале повреждена инфраструктура в порту, здание музыкально-драматического театра. Там произошли пожары, сообщил исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Возгорания оперативно ликвидированы, пострадавших нет. Напомню, накануне пожар произошел на набережной Сочи при ударе беспилотных надводных катеров. Пострадали 8 человек. Накануне беспилотники впервые атаковали Ямал. Загорелось предприятие в объекте в Новом Уренгое. Российские в результате атаки ВСУ погибли 4 человека. Вчера в городе был объявлен траур. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. В Волгограде цены на продукты меняются разнонаправленно, пишут городские вести, ссылаясь на Волгоградстат. Незначительно снизились цены на сосиски, колбасы, творог, а также свинину, вермишель, муку менее процента. Существенное снижение демонстрируют морковь и капуста белокочанная более 6,5%. Яблоки стали дешевле на 5,6%, картофель почти на 5%, от 2 до 4% подешевели свекла, лук репчатый и огурцы. Прибавили в цене больше 2,5% куриные яйца, мясо кур, макаронные изделия. Что касается техники, на 2,6% подорожали смартфоны, а вот пылесосы немного подешевели на 0,4%. Волгоградские водители поймали сотрудников АЗС на предоставлении недостоверной информации о наличии топлива. Как рассказали порталу «Высота 102», жители Фролова, на днях бензовоз приехал на заправку возле Гуляевки, но выяснилось, что емкости заняты под завязку, и бензовоз уехал. При этом АЗС не продавала бензин. Странная история произошла и на Витютневской АЗС. Водители стояли с 7 вечера всю ночь в ожидании бензовоза. Его не было, но в 6 утра работница вышла, сняла все таблички с колонок и запустила машину. Возможно, заправкам предписано не продавать бензин во время объявления режима беспилотной опасности. Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Средняя глобальная температура воздуха составила плюс 16,96 градуса по Цельсию. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Европейской климатической службы Коперникус. Температура поднялась в августе более чем на 1,5% выше до индустриального уровня. Ранее сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордами июля 1983 года – 23 дня. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе утро всем. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в ЦПКИО. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Как вы думаете, что же может их испортить? Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Как вы думаете, что же может их так испортить? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анна Романовой на сегодня.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Лермонтова от Менделеева до проезда под железной дорогой.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью над регионами России силы ПВО перехватили 448 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Атакам подверглись больше десятка регионов, в том числе Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Дагестан, Кубань, Калмыкия и Крым. При атаке дронов на Воронежской области есть пострадавшие, сообщил глава региона Александр Гусев. Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Борисоглебске. В результате возник пожар, погибла женщина. Еще два человека пострадали, им оказана помощь на месте. В городском округе уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, также автобус и автомобиль. Всего над Воронежской областью уничтожено 19 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждениях в Махачкале, там обошлось без пострадавших. Между тем, после атаки беспилотников в Волгоградской области и ряде регионов начались задержки рейсов в аэропорту Волгограда. Он не принимал и не отправлял рейсы с полуночи до часу 20 минувшей ночи. Обычный режим работы восстановлен, но сохраняются задержки рейсов. Так, борт из Анталии ожидается в 11:55 вместо заявленных 10:35 в расписании. Столичный рейс прибудет в 12:50 вместо 12:10. Соответственно, с опозданием вылетят и самолеты из Волгограда. Еще один рейс в Москву и в Новосибирск справится с получасовым опозданием, пишет высота 102. В Волгоградской области взяли под арест 17-летнего подростка. Его обвиняют в совершении теракта, поджоге микроавтобуса в Ожском. Следствие считает, что подростком управлял некий куратор, пишет В1. Припаркованный возле райотдела полиции микроавтобус загорелся в 3:40 ночью 8 сентября. Пожар удалось обнаружить при просмотре камер видеонаблюдения. Огонь был оперативно локализован. Эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый – житель Среднеохтубинского района. Обвиняемый и его защитник просили меру пресечения. Домашний арест, но Центральный райсуд отправил юношу в СИЗО до 8 ноября, пишет В1. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту: Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.
4: Реклама. МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
1: 0+.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге родился знаменитый модельер, которого называли кайзером Карлом и царем моды, Карл Отто Лагерфельд. Он рос в семье бизнесмена-виноторговца, который знал 9 языков и сам изучил 3, кроме родного немецкого – французский, английский и итальянский. Уже в 14 Карл переехал в Париж и поступил в школу при синдикате высокой моды. Лагерфельд стал одним из первых фрилансеров в мире моды, работал сразу на несколько брендов. В 1983-м он возглавил дом Шанель и вернул ему былое величие, соединив наследие мадемуазель с современными тенденциями. И сам был режиссером рекламных роликов для бренда. Лагерфельд заложил основы стиля спорт-шик, популяризовал сочетание юбок и платьев с грубыми ботинками. Кутюрье создал и свой узнаваемый образ. Седые волосы, завязанные в хвост, черные пиджаки и белоснежные сорочки, солнцезащитные очки и автомобильные перчатки. Царь моды умер в 85 лет в феврале 2019-го. В завещание он включил нескольких человек и кошку, но ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
4: Радио «Спутник».

0: глаза. С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организации и правилах проведения акции, количество призов в сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. ФСБ сообщает о задержании россиянина, охранника посольства Британии, который собирал сведения для ВСУ. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Задержанный работник охраны посольства стал фигурантом дела о госизмене. Он, в частности, собирал фотографические и установочные данные, адреса проживания дипломатов, автомобили дипмиссии, встречи и поездки, системы обеспечения безопасности и проводимые в посольстве мероприятия, пишет РБК. Волгоградские власти не устанавливали лимиты на отпуск автотоплива на АЗС, заявили в Комитете промполитики в официальном ответе на запрос редакции В1. В начале недели глава Даниловского района Сергей Копытов попросил гендиректора компании «Лукойл Югнефтепродукт» увеличить суточный лимит отпуска бензина марки АЕ-92. В качестве доводов он назвал наличие всего одной фирменной заправки в районе и острую нужду автомобилистов. В последний раз ограничения на продажу топлива вводились 1 августа, когда на АЗС лимит отпуска бензина был 40 литров на заправку, дизтоплива до 200 литров. Между тем, волгоградские водители продолжают жаловаться на большие очереди на АЗС. В Волгограде завершили основные работы на ТПУ «Южный». Новый узел свяжет автобусы, трамваи и электрички, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию. Объект построили на улице Удмуртская у станции «Закональная». Пассажиры смогут удобно пересаживаться с автобуса на электричку или трамвай. Остановки находятся в шаговой доступности. Сейчас подрядчик заканчивает обустройство стоянки для общественного транспорта и перехватывающей парковки для автомобилей, зоны отдыха для водителей. Из-за запуска объекта изменится схема движения автобусов номер 2 и 77. Почти трехкратное падение производства красной икры в России минувшим летом связано в первую очередь с плохой добычей лососевых рыб путиной, сообщает газета «Известия». В Росрыболовстве сообщили, что суммарный объем вылова тихоокеанских лососей составил немногим более 92 тысяч тонн, при изначальном прогнозе 227 тысяч. О серьезных проблемах с выловом рыбы ранее заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Путина в этом году отстала от рекордного показателя 2018 года почти в 10 раз, пишет газета.ру. Виноград полезен для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. В кожуре винограда содержится много полифенолов. Вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса. Виноград также содержит калий и медь, которые участвуют в работе мышц и нервной системы, помогают поддерживать нормальный баланс жидкости в организме. Людям с сахарным диабетом стоит учитывать количество углеводов в винограде. Также не следует забывать о размере порций. Даже полезные продукты при чрезмерном употреблении могут увеличивать общую калорийность питания, отмечает врач. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Лана Дель Рей. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» дискотека «Авария».
1: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Телефон рекламной службы 52 62

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Lighthouse Family», еще «Мистер Биг» и в самом начале «Дез Элис». «Вояж».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это команда Lighthouse Family, только что на радио «Спутник» в завершение золотой коллекции. На этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Brainstorm, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Владимир Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России. На встрече с первым замглавы МВД, начальником миграционной службы Андреем Кикотем, президент уточнил, что идет речь, в частности, о преподавании детям русского языка, чем должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство, пишет РИА Новости. Напомню, в правительстве проходит согласование законопроект о реформе системы организованного набора работников иностранцев. Их планируют централизованно привозить к месту работы, обеспечивать жильем, по окончании контракта отправлять на родину, пишет Фонтанка. В школе Волгограда обрушился потолок, чудом никто не пострадал. Очевидцы сообщили о ЧП в школе номер 10 Центрального района. Внезапно упал подвесной потолок в коридоре 4-го этажа на перемене, рассказали порталу V1 очевидцы. Завхоз и учитель труда потребовали от учеников удалить фото с телефонов и никому не пересылать. На кадрах, попавших в распоряжение портала, видна лежащая на полу плитка подвесного потолка, торчащие в разные стороны подвесы. По словам горожан, в школе неделю назад завершился ремонт. Получить комментарии в дирекции школы не получилось. Отключение горячей воды на севере Волгограда перенесли на неделю. Их проведут с 14 по 16 сентября, сообщили концессии водоснабжения. Ранее отключение горячей воды на Красном планировали с 8 по 10 сентября. Горячей воды не будет 3 дня на 16 улицах. Больше всего отключений на улицах Еременко, 39 Гвардейской, Зорге, Репина, Библиотечной, Алехина и Промышленной. Это будет последнее плановое отключение горячей воды в текущем году, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области взяли под арест 17-летнего подростка. Его обвиняют в совершении теракта, поджоге микроавтобуса в Волжском. Следствие считает, что подростком управлял некий куратор, пишет В1. Припаркованный возле райотдела полиции микроавтобус загорелся в 3:40 ночью 8 сентября. Пожар удалось обнаружить при просмотре камер видеонаблюдения. Огонь был оперативно локализован. Эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый – житель Среднеохтубинского района. Обвиняемый и его защитник просили меру пресечения домашний арест, но Центральный райсуд отправил юношу в СИЗО до 8 ноября, пишет В1. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: нами только что Эрик Клэптон. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Желаю всем легкого и продуктивного рабочего четверга. Классные хиты у нас и дальше. Например, сейчас Константин Никульский, мой друг, художник и поэт.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-0.
3: 543-0.
4: Потолкуйте с нами.
5: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. У нас Энрике Иглесиас на старте, чуть раньше Роксет. Ну а начнем с песни, которая в свое время сделала Челентано, пожалуй, главным европейским романтиком. Трек «Соли» — очень чувственная итальянская баллада. Насладимся в золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе правил проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Сисадмины.
8: Чего мы хотим?
9: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке.
8: Как это получить?
9: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: только что послушали Энрике Иглесиаса в золотой коллекции часа. Дальше Aerosmith откроют 5 песен о любви. Начнем с рок-баллады «Crying», а пока музыка понятная без слов. Фауста Папетти.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
7: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте! В ней биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. В Волгограде цены на продукты меняются разнонаправленно, пишут городские вести, ссылаясь на Волгоградстат. Незначительно снизились цены на сосиски, колбасы, творог, свинину, вермишель, муку менее процента. Существенное снижение демонстрируют морковь и капуста белокочанная более 6,5%. Яблоки стали дешевле на 5,6%, картофель почти на 5%. Прибавили в цене больше 2,5% куриные яйца и мясо кур, макаронные изделия. Что касается техники, на 2,6% подорожали смартфоны, а вот пылесосы немного подешевели на 0,4%, отмечает агентство. Волгоградские водители заметили странности на АЗС. Так, во Фролово на днях бензовоз приехал на заправку возле Гуляевки, но колонки оказались заполнены, бензовоз уехал. При этом АЗС не продавала бензин, пишет «Высота 102». На Витютневской АЗС водители стояли за бензином с 7 вечера всю ночь в ожидании бензовоза. Его не было, однако в 6 утра работница вышла, сняла таблички с колонок и запустила машины. Возможно, заправки не отпускают автотопливо во время объявления беспилотной опасности. Между тем, в Волгоградской области не устанавливались лимиты на отпуск автотоплива на АЗС. Об этом заявили в Комитете промполитики, торговли и ТЭК региона в официальном ответе на запрос редакции В1. Анджелина Джоли планирует покинуть США после совершеннолетия всех своих детей. По ее словам, она полностью поддерживает их самостоятельность. Главное для родителя просто не стоять на пути детей. Это отдельные люди с огромным потенциалом. Актриса намерена вести полевую работу в Камбодже, путешествовать по миру. Также она планирует вернуться к пилотированию самолетов и поездкам на мотоциклах, рассказала Джоли в интервью журналу «Л'Официель». Издание напоминает о том, что актриса воспитывает 6 детей, которые полностью разорвали отношения с отцом, актером Брэдом Питтом. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Сэм Браун, Джем энд Спун, Анжелика Варум, также новинка «Die on this Hill», это Сиена Спиро через 4 минуты. А начинаем 5 песен о любви с Айра Смит, «Crying». Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».

0: Сегодня у нас четверг, прямо в разгар рабочего дня. Предлагаем немного отвлечься от трудовых будней. Слушаем 5 песен о любви. В рамках пятерки остался еще один хит. Это «Медляк Стаб» Сэм Браун. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9

0: Впереди у нас Тедди Свимс. Послушаем песню, которая, мне кажется, прям моментально стала настоящим мировым хитом. «Мистер Know It All», «Мистер Всезнайка». Ну, а сейчас новости.
1: Здравствуйте. В небиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с конца августа. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Они растут из-за эскалации на Ближнем Востоке. В школе номер 10 в Волгограде сегодня обрушился потолок. Чудом никто не пострадал. Очевидцы уточняют, что это подвесной потолок. А в школе только неделю назад закончился ремонт, пишет портал V1. Отключение горячей воды на севере Волгограда перенесли на неделю. Их проведут с 14 по 16 сентября, сообщили концессии водоснабжения. Ранее отключение горячей воды на Красном планировали с 8 по 10 сентября, пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия, рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. ИИ подстраивается под запрос пользователя, не обладает собственными переживаниями и не способен дать полноценную человеческую реакцию. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Желаю отличного настроения в разгар рабочего четверга. У нас золотая коллекция на старте. Слушаем Эрос Рамазотти. Перед этим Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, All for Love. А начнем с Берлин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Эрос Рамазотти в золотой коллекции этого часа. У нас на старте скорпы, а сейчас музыка, понятная без слов. Послушаем мелодию «Токката» от Виктора Зинчука.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
4: 0+.
5: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
6: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В ней биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. Отключение горячей воды на севере Волгограда перенесли на неделю. Их проведут с 14 по 16 сентября, сообщили концессии водоснабжения. Ранее отключение горячей воды на Красном планировали с 8 по 10 сентября. Горячей воды не будет 3 дня на 16 улицах. Больше всего отключений на улицах Еременко, 39 Гвардейской, Зорги, Репина, Библиотечной, Алехина и Промышленной. Это будет последнее плановое отключение горячей воды в текущем году, пишет «Комсомольская правда». В день города в 3 районах Волгограда запретят продавать алкоголь в местах проведения праздничных мероприятий. Запрет на спиртное введут на несколько часов 11, 12 и 13 сентября. Общий пита запрет не коснется, только розничной торговли. Среди мест запрета территория нового скейт-парка и памп-трека на центральной набережной, в районе Мамаева кургана, в районе Гурсада ограничат продажу спиртного. Также ограничения будут действовать на нижней террасе набережной 62-й армии, на верхней террасе и в Александровском саду, где пройдет фестиваль колокольного звона. Подробности о времени запрета продажи спиртного есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще 4 погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress, пишет издание «База». Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоит 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Однако за несколько дней до церемонии, которая была намечена на 9 сентября, она получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 85.46, евро 99.25.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинзе Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинзе Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинзе Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Глория Гейнер, Can't Take My Eyes Off You, золотые хиты. Дальше предлагаю в этот рабочий четверг добавить немного рока, включаем Сплин, остаемся зимовать.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Есть несколько версий этого трека, но именно этот вариант Tame Impala и Jenny стал вирусным в интернете. Дракула — классный хит только что. Далее у нас F.R. David, Girl. Оставайтесь в компании золотых хитов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами нидерландский исполнитель Dotan. Нас ждет такая с надрывом цепляющая вещь Numb. А пока новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России, пишет РИА Новости. В частности, идет речь об обучении детей мигрантов русскому языку. Власти Волгоградской области не устанавливали лимиты на отпуск автотоплива на АЗС. Об этом заявили в Комитете промполитики, торговли и ТЭК региона в официальном ответе на запрос редакции В1. Между тем, в Волгоградской области сохраняются очереди к заправкам. В Волгограде завершили основные работы на ТПУ «Южный». Новый узел свяжет автобусы, трамваи и электрички, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию. Объект построили на улице Удмуртской у станции «Закональная». Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress. Жительница Петербурга заказала наряд на AliExpress из экономии, но за несколько дней до церемонии получила свадебное платье для куклы размером с ладонь, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Желаю вам яркого дня. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать дальше. У нас на старте золотая коллекция. Шакира порадует нас хитом «Whenever, Wherever». Перед этим Майкл Джексон. Ну а начнем с такой драйвовой песни с налетом легкой таинственности. Мария Магдалена. Сандра в золотой коллекции часа.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Колумбийская красотка Шакира в золотой коллекции часа. С нами дальше Хёц, Wonderful Life. Покажем музыка, понятная без слов. Американский саксофонист Кенни Джи. Такая мелодия, создающая атмосферу уюта. The Moment. Давайте послушаем.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. В Волгограде обрушился подвесной потолок в школе номер 10. При этом ремонт в школе закончился только неделю назад. В мэрии пояснили, что в коридоре на четвертом этаже школы произошло смещение и падение нескольких плиток подвесного потолка типа «Армстронг». В результате инцидента никто не пострадал. Ремонтировать потолок будет подрядчик за свой счет. Работы по установке будут проведены в ближайшие выходные, пишет «Комсомольская правда». Отключение горячей воды в Краснооктябрьском районе Волгограда перенесли на неделю. Плановые ограничения теперь состоятся с 14 по 16 сентября. Ранее было с 8 по 10. Горячей воды с 14 по 16 сентября не будет на 16 улицах. Полный список адресов есть на городских порталах. Больше всего отключенных потребителей будет на улицах Еременко, 39-й Гвардейской, Зорге, Репина, Библиотечной, Алехина, Промышленной. Это будет последнее плановое отключение горячего водоснабжения в этом году. В Волгограде цены на продукты меняются разнонаправленно, пишут городские вести со ссылкой на Волгоградстат. Незначительно снизились цены на сосиски, колбасы, творог, свинину, вермишель, муку менее процента. Существенное снижение демонстрирует морковь и капуста более 6,5%. Яблоки стали дешевле на 5,5%, картофель почти на 5%, от 2 до 4% потеряли свекла, лук, огурцы. Прибавили в цене более 2,5% куриные яйца и мясо, а также макаронные изделия. Что касается техники, на 2,5% подорожали смартфоны, а пылесосы немного подешевели, почти на 0,5%. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар – 85,46, евро – 99,25.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Красивая любовная баллада от Глена Медейроса. Только что золотые хиты. Дальше мрачный, но при этом цепляющий хит от братьев Самойловых Агата Кристи «Ковер-вертолет».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
5: Хулиган я.
4: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио СМИ.

0: прекрасно.
1: Желаю всем отличного, пока еще рабочего четверга, но уверен, до финала у многих осталось совсем немного. Проведем это время в компании классной музыки. У нас впереди чувственная вещь Touch by Touch. Это Joy.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Не пропускайте яркую новинку. У нас через минуту Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Ну, а сейчас о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Нефть марки Brent поднялась в цене уже выше $102 за баррель. Нефть дорожает с конца августа, когда скачок начался на фоне нового обмена ударами США и Ирана. В Волгограде наряду с продолжающимся бензиновым кризисом продолжается и рост цен на топливо. Цены выросли на несколько десятков копеек. Это затронуло все самые популярные сети АЗС региона, пишет V1. 461 иностранец выдворен из Волгоградской области за 8 месяцев этого года. Поводом для высылки стали нарушения миграционного законодательства России. Камиле Валиевой отказались возвращать нейтральный статус. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции фигуристки и ее коллеги Марка Кондратюка. Статуса лишена также пара танцоров на льду Александра Степанова и Иван Букин. Елена Пипия, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников, и дальше «Золотая коллекция». Для вас Ивлорок, No Doubt. Ну а начнем с песни, которая, мне кажется, прям наполнена романтикой 80-х, как сейчас говорят, вайбом. «I Wanna Hear Your Heartbeat». Это «Bad Boys Blue» в «Золотой коллекции».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
5: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
6: 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Сисадмины.
8: Чего мы хотим?
9: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке.
8: Как это получить?
9: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: нами только что Ив Ларок «Rise Up» в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, нас ждет мелодия «I love you much, too much», это Сантана.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-4741, 16+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
7: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостан.ру на 03.07.2026.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Москве задержан россиянин, охранник британского посольства, который собирал сведения для вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный, в частности, собирал фотографические установочные данные, адреса проживания, информацию об автомобилях дипмиссии, встречах, поездках, системах обеспечения безопасности и так далее. Возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет РБК. Великобритания в курсе задержания бывшего охранника. Об этом заявил ТАСС представитель МИД Соединенного Королевства. Облздрав сообщил подробности о состоянии женщины и ребенка, сбитых в Дзержинском районе Волгограда. Женщина находится в отделении с отчитанной травмой. Ребенок отправлен на амбулаторное лечение, сообщили городским вестям в Комитете здравоохранения Волгоградской области. Напомню, ДТП произошло 9 сентября. 32-летняя водитель автомобиля «Хавейл» сбила женщину и 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе по улице 51-й гвардейской дивизии. В гимназии номер 4 Ворошиловского района Волгограда открылся обновленный спорткомплекс. На открытии прошел школьный праздник с парадом спортсменов, выступлениями творческих коллективов. На территории появилась площадка для воркаута. Там установили турники, брусья, другие снаряды. На стадионе уложили специальное покрытие, оборудовали сектор для прыжков в длину. Также благоустроили территорию гимназии. Обновили асфальт, бордюры, освещение, ограждение. Отремонтировали также дорожки и высадили деревья с кустарниками, пишут новости Волгоград. Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. В некоторых местах реку уже можно просто перейти пешком. Как пишет телеграм-канал «Шот», в последние годы Волга в Тверской области мелеет на глазах. Испарение воды увеличивается одновременно с ростом температуры. Большую роль играют теплые зимы из-за постоянных оттепелей. Снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река не получает привычного объема воды. Страдает даже судоходство и грузоперевозки. Болельщиков «Ротора» 13 сентября развезут на бесплатных электричках после матча «Ротора» с «Енисеем». Игра на Волгоград-арене состоится в рамках 11-го тура Лиги Пари. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. Пригородные электропоезда для болельщиков будут запущены в обе стороны до станции «Шпалопропитка» и до станции «Волжский». Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: ведь кто-то помнит из вас, что эта песня звучала в красивом голливудском фильме «Давайте потанцуем». Его герои познакомились на танцах, она была его учителем, Дженнифер Лопес и Ричард Гир сыграли в этой картине, а песня называется «Sway». И почему бы вечером после работы не пойти на танцы? Меня зовут Алена Богданова, хорошего вам настроения, приятного вечера. А далее «Оскар между мной и тобой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Эх, сейчас бы в отпуск.
7: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября.
8: 43-55-13.
9: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. История. 181D 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: А эта песня помогла нам немножечко отдохнуть, взять паузу перед тем, как удачно уже завершить дела на сегодня. Мы послушали Оливию Дин, So Easy, а далее Джордж Майкл, Faith.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
5: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
6: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте, порядке получения администрации народной ярмарки.

Это Hi-Fi, беспризорник. А нам с вами уже скоро можно будет собираться с работы домой. Кто-то, может быть, уже завершил свои дела на сегодня и отдыхает. Всем нам прекрасного вечера. И прекрасная музыка у нас с вами впереди. Скоро послушаем композицию You Can Leave Your Head On, Джо Кокера. А до этого Let's Love, Дэвида Гетты и See.

0: Вспомнился пикантный момент из фильма «Девять с половиной недель», в котором Ким Бейсингер танцевала перед Микки Рурком под эту песню «You Can Leave Your Head On» Джо Кокера. А дальше у нас с вами еще Ума Турман. Послушаем «В городе дождь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе, правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: Смотрю вперед, а там у нас с вами отличная новая песня команды One Republic «Need Your Love». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «8 марта» итальянский ресторан «Скузи».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
6: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Реклама.
7: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.

на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Живаго, Celebrate, Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. А в начале золотой коллекции немного красивой итальянской музыки. Послушаем Соло Ной, Тото Кутуньо.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Бизнесмены.
7: Чего мы хотим?
8: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
7: Как это получить?
8: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Джастин Тимберлейк. А в следующем части послушаем человека, который работает много с удовольствием. Это Моби. В этом году у него вышел новый альбом Future Quiet. И в нем Моби размышляет о противоречии между постоянной подключенностью к цифровым технологиям и глубокой потребностью в тишине. До Моби у нас с вами еще композиция, в которой никаких слов, только музыка, называется Feelings Undercover.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Облздрав сообщил подробности о состоянии женщины и ребенка, сбитых в Дзержинском районе Волгограда. Женщина находится в отделении с отчитанной травмы. Ребенок отправлен на амбулаторное лечение, сообщили городским вестям в Комитете здравоохранения Волгоградской области. Напомню, ДТП произошло 9 сентября. 32-летний водитель автомобиля «Хавейл» сбила женщину и 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе по улице 51-й гвардейской дивизии. В гимназии номер 4 Ворошиловского района Волгограда открылся обновленный спорткомплекс. На открытии прошел школьный праздник с парадом спортсменов, выступлениями творческих коллективов. На территории появилась площадка для воркаута. Там установили турники, брусья, другие снаряды. На стадионе уложили специальное покрытие, оборудовали сектор для прыжков в длину. Также благоустроили территорию гимназии. Обновили асфальт, бордюры, освещение, ограждение. Отремонтировали также дорожки и высадили деревья с кустарниками, пишут новости Волгограда. Болельщиков «Ротора» 13 сентября развезут на бесплатных электричках после матча «Ротора» с «Енисеем». Игра на Волгоград-арене состоится в рамках 11-го тура Лиги Пари. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. Пригородные электропоезда для болельщиков будут запущены в обе стороны до станции «Шпалопропитка» и до станции «Волжский». Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Звучит такая музыка, под которую очень даже приятно уже отдыхать вечером после работы. Только что Paradise. А дальше у нас с вами о звере. Послушаем. До скорой встречи.
1: Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: композиция этого года называется «Dive into me». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения. А дальше у нас яркие 80-е. Послушаем Electric Light Orchestra, «Ticket to the Moon».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 Дэм. 0+.

0: приятного вам отдыха после работы, уютного осеннего вечера. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней для вас Ализе Малулита, Pink, Just Give Me a Reason, а еще Dire Straits, Your Latest Trick.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе, правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: в нашей с вами золотой коллекции певица Pink, которая уже в 15 лет решила, что будет собой на все 100%, цитата: «Хочу, чтобы мои песни отражали мои настоящие отношения, пройденный опыт и даже то, чего я стесняюсь». Дальше у нас с вами Рио Шайнон, до этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. За подготовку теракта в Новороссийске по заданию Службы безопасности Украины осужден гражданин Белоруссии. Матвей Китов получил 25 лет строгого режима. Решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Как установил суд, в декабре 2024 года Китов, находясь в Краснодаре, вступил в переписку с сотрудником СБУ и согласился сотрудничать. Получил задание подорвать пункт отбора на военную службу по контракту в Новороссийске. Приехал в Новороссийск, извлек компоненты бомбы из тайника, перенес в другой тайник, где они находились до его задержания, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Жители Красноармейского района Волгограда снова жалуются на запах сжженной резины и рассказывают о ядовитом облаке дыма, которое затягивает район со стороны бывшего завода «Химпром». По словам горожан, на их звонки в экологическую службу отвечает автоответчик. Как пишет В1, первые жалобы на дым над бывшей территорией «Химпрома» начали поступать в конце августа. Потом появление дыма на несколько недель прекратилось, однако вечером 10 сентября горожане вновь заметили ядовитую дымку над городом. Портал В1 направил обращение жителей в облком природы с просьбой проверить жалобу. Гигантский желтый магнитофон и огромный черный фотоаппарат появились в Волгограде. Необычные конструкции заметили на центральной набережной. Их установили накануне празднования Дня города. Магнитофон установлен на аллее возле Волгоградского музыкального театра. Неподалеку от колоннад расположился фотоаппарат. Что именно символизируют необычные объекты, для чего их установили, пока неизвестно, пишут городские вести. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза, до 4 000 тонн, с 12 000 в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти, среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: на беззаботный и очень приятный вечер нас настроила эта песня «I just might» Bruno Mars. Далее «Чайф», «Аргентина», «Ямайка», но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Atlas. Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
2: Хулиган я.
1: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.

91 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник». You can't touch this. You can't touch this.

0: Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами новый хит, называется «Take Me There», музыкант из Венгрии Дати. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на последний рабочий, послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получат движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник». Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим? Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке. Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Пульс Волгограда.
1: I'm still fixing all the cracks.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Вам желаю приятного отдыха, хорошего настроения на очереди Лимар и в DSN Justice. Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы, возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы, отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы, день разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: 105.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала бы,

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.